мороз, в окна разбитые битами, влетают убитыми птицами в лица нам, обжигая лица нам, маленьком купе с прорехами, без простыней мы с тобою вместе ехали, ехали много дней, не вставая утром, не ложились вечером, спать оставляли звуки неотвеченными, плевать, все равно никто не знает, где мы.

он пришел на рассвете, минут 26-го побежал юга запа. Тралик шел через город, я упал на кровати, с ряда задних